0: Вот ваш заказ, пожалуйста.
1: О, какая
2: хозяина фамилия?
0: А? Что вы делаете?
1: Ну, присядь с нами, посиди.
0: Ужас какой! Уберите, пожалуйста, свои руки.
1: Давай, давай, присядь с нами.
0: А, перестаньте, пожалуйста, я сейчас отправлю.
1: Что ты раскричалась-то?
3: Опа! А это кто? Ты что тут?
2: Ты кто такой?
3: Иди сюда, иди.
2: Что за дела?
3: А это тебе привет от Володи.
2: Пошли.
4: Вот. Этот человек –高手. По его движениям, по его действиям, он определенно очень силен.
5: 他给我的感觉很危险。他叫安德烈，当过兵，擅长徒手格斗。师父，杜元海身边竟然有这样的高手，不简单啊！当然不简单。看见刚才那个闹事的没有？佛大度他。 根本不知道这家夜总会还有瓦罗家的股份。瓦廖家，又是瓦廖家。看来这个瓦廖家跟杜元海的关系不一般啊。杜元海要走了。

0: Андропов Андрей, бывший лейтенант вооруженных сил. Все верно?
1: Да, это я. Так точно.
0: Мы надеемся на ваше сотрудничество. Будьте добры отвечать на наши вопросы.
1: Хорошо. Я согласен.
2: Почему, увидев его, вы бежали?
1: Потому что он китаец.
3: Что это значит?
0: Отвечайте на вопрос.
1: Несколько лет тому назад я приехал в Владивосток и напряг одного китайца.
4: 安德烈几年前抢劫过一名中国人。
1: Потом я увидел этого у господина Дудома. Я узнал, что он полицейский. Когда он погнался за мной, я почувствовал, что это связано с тем делом, и подумал... Я говорю правду.
0: Вы подозреваетесь в убийстве Людзе. И у нас есть на это серьезные доказательства.
1: Я знаком с Людзе.
4: Он сказал, что знает Людзе, кто.
5: Ты ему сказал, что машина, которая была на месте убийства.
6: Машина, за рулем которой вы были, это машина, которая проходит по делу убийства.
1: Да, эта машина принадлежит господину Ду. Я к ней никакого отношения не имею.
0: А вот это мы выясним в ходе следствия.

0: Как ситуация?
1: Мы потеряли.
0: Он сказал, что он убит.
2: Наташа, я спросил его, смерть это что?
0: Можно вас, пожалуйста?
1: Да, да, хорошо. Бери за мной, хорошо?
0: Какова причина смерти?
1: Я подозреваю, что это сердечный приступ. Он у меня наблюдался уже довольно такое длительное время, и я ему, конечно, предлагал сделать операцию, но он отказался.
0: Он сказал, что смерть с сердечным приступом. Дуянхай 曾在他那治疗过, 所以他知道 Дуянхай 一直有很严重的心脏病, 但是他一直不接受手术。
1: Хорошо, вам удачи.
3: Ду 夫人, 我虽然能理解你的心情, 但是我很抱歉, 你丈夫失气, 我们必须要带回去检查, 请你节哀。

0: 这就是刘姐洗照片的照相馆吗？是的，我们一起去拍照片吧。啊，走。Здравствуйте, девушка.
1: Здравствуйте. Знаете людей на этих фотографиях? Извините, нам запрещено разглашать информацию гостям.
0: Девушка, а если вот так, мы из милиции?
1: Хорошо, эти люди не проявляли фотоснимки.
0: А вот эту женщину знаете?
1: Да, она приходила, проявляла фотографии.
0: Спасибо большое. До свидания.

0: Начальник говорит, что нужно не жалеть его. Родители, не испугайся.
1: Мы его тогда бинты режем.
0: Пойдем.

0: Этот человек дорого стоит, поэтому его нужно держать заперти.
1: Да. Иван сказал, что это непростой человек. Нужно присмотреть за ним.

На шее ярко выраженный красный след от удушения, длиной около 6 сантиметров. Ногти чистые, без следов борьбы.

0: Извините, я опоздал.
1: 这是Ермолай，我们局里最出色的线人，曾经协助王老板类似新奴的案件，并且成功解救了多名被囚禁的女孩。
0: Да-да, да. Несколько человек удалось освободить. Они больше 10 лет провели в подвале. Лейтенант Лэй, вы говорили что-то по поводу клуба «Виктория». Я на днях там был с проверкой. Никаких доказательств я там не нашел.
2: Спасибо.

0: Hey, wait.
1: 이름을
2: 你可以叫什么？不要了，谢谢。Кочерёвки.
3: Агент скоро подойдет.
2: Хорошо.
3: Чёртова погода. Дышать вообще невозможно, нечем. Посмотрю, когда агент подойдет.
2: Как дела?
3: Все хорошо. Живот немного побаливает. Все нормально, все хорошо.
2: Как ты, Ермолай?

0: Увидите его.
1: <笑>你想独吞这笔钱，所以谋杀了伊尔莫莱。我要等我的中国同事来。好，满足你，拿入信件。
2: Нельзя относиться к нему как к преступнику. Лишь опираясь на показания двух свидетелей.
1: Деньги, деньги не доказательство. Не забывай, ты тоже русская. Он ради денег убил своего коллегу.
2: Может быть, это не он. Может быть, это подстава. Может быть, кто-то подсунул деньги в его комнату.
1: Если он сбежит, тебе отвечать.

0: много приятно.
1: Да, но...
0: Четивате ли? Да ти покажа да разчете.
2: А, ние окно не закрито. Но... оттуда дуло. Но я не знаю, короче, это уже давно не смешно, а ты все время смеешь, что ли.
0: А? Убежал!
3: 上车，
4: 他想，
3: 你想被抓住吗？快一点！

0: 我绝对不能以一个嫌疑犯的身份来回国，不可以，因为我怎么都忘不了在那个雨夜回国报案的女孩。这个案子到现在疑点太多了，法医检测报告明明证明女孩是遭受过性侵害的，而且还经受过虐待，可那些惨遭杀害女孩的埋葬地点也是她告诉我们的，可这个女孩她说她没见过这个性侵男子的脸，她没见过，她只说她脑袋上戴着一个万圣节的鬼脸面具，这有什么用啊？这个女孩还说这个男子经常光顾他们来历，他有好几个姐妹都遭受过这个男子毫无人性的摧残。
1: 和他的同伴相比，这个女孩还算幸运的，遇到你这个出色的中国警察。
0: 可是又有什么用啊？老大家，我是被人陷害的，我是被人陷害的，威力背后一定有一个人，他不想我再继续调查下去了，所以故意安排这些来陷害我，你知道吗？
1: 我明天去调查，你的协查通报肯定已经发出了。
0: 你先去调查，问一问咖啡馆的服务员，是不是有一故意买通来陷害我。还有，我想知道伊尔莫莱家里还有什么人。
1: 他妻子几年前死了，现在只有一个女儿在弗拉迪瓦斯托克大学读书。
0: 好，还有什么？我想知道一切。
2: Мой папа не самоубийца. Он всегда был жизнерадостным человеком. Наша семья была бедная, но мы жили на его доход. Это была единственная наша проблема. Мне сказали, что его убила китайская полиция.
1: Это дело еще не раскрыто. Подумай хорошенько. Может быть, что-нибудь странное произошло до его смерти.
2: Он всегда говорил, что ему не о чем сожалеть.Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что моя жизнь не была счастливой. Если говорить о странностях, то как-то раз он меня позвал домой и положил передо мной огромную пачку денег.
3: А он не сказал, откуда эти деньги? Насколько я понимаю, что он был честным полицейским.
2: Он мне сказал, что это деньги из бизнеса.
0: 从他那打听到什么有用的东西没有？
3: 只有一点。一向没有黑丝投入的伊尔莫莱，怎么会有一大笔钱给女儿呢？是谁给的？
0: 就算是伊尔莫莱为了自己的女儿在未来有个好的生活，他也没有必要通过自杀的方式来栽赃我吧？他当时跟我说，他肚子疼，一会儿就好了。
4: чертова погода, дышать вообще невозможно, нечем.
0: 可是他手捂的部位是肝脏的部位，没错，就是肝脏的部位。
4: Посмотрю, когда агент подойдет.
3: Ермола有病的事，我一点都不知道，也没有请谁说过。
0: 去医院查查。如果伊尔莫莱有病的话，那么我想他的病情一定不轻，很有可能伊尔莫莱。是想让自己的女儿在未来有个好的生活，才会以自杀的方式收取钱财的。只可惜啊，现在进行不了尸检了，伊尔莫莱已经被认定是摔死的，所以当时没有进行全身尸检就下葬了。

0: Ну, товарищ полковник, такие вот обстоятельства.
1: Разрешите?
2: Заходите.
1: Товарищ полковник, у меня запрос на повторное вскрытие Ермолая. У меня возникли серьезные подозрения по делу. Скорее всего, у Ермолая были проблемы с печенью. И поэтому он совершил самоубийство, чтобы поставить Ли Сяо.
2: У вас есть история болезни Ли Сяо? Вернее, Ермолая.
1: Нет, я обошла все больницы, и я ничего не нашла. Скорее всего, он лечился в частных клиниках. Именно поэтому я настаиваю на повторном вскрытии.
2: Ну, то есть, кроме ваших домыслов, других доказательств у вас просто нет. Сами представьте, вот подумайте, человек организовывает свое убийство для того, чтобы сам себя убивать, для того, чтобы скомпрометировать другого человека. Вы знаете же уже, наверное, что официантку убили?
1: Да.
2: Знаете, что подозревается Ли Сяо, что он очень опасный преступник. Кроме того, Наталья, к вам у Стаса есть несколько вопросов.
0: Наталья, в день допроса Ли Сяо вы вели себя очень несдержанно. Постоянно со мной спорили, всячески старались оправдать подозреваемого. Вплоть до того, что были против применения наручников, чем, собственно, и создали благоприятные обстоятельства для его побега. Кроме того, на месте задержания Ли Сяо, во время которого по неизвестным причинам вы почему-то отсутствовали, возник автомобиль, в котором, собственно, и скрылся Лэй. Мотивы ваших действий мне предельно ясны. И я считаю, что всему причина ваши личные отношения с подозреваемым.
1: Стас, да тебе надо детективы писать. Товарищ полковник же сказал, что у тебя нет никаких доказательств, что я была в том автомобиле. И то, что я не захотела надевать на него наручники, и то, что меня не было на месте побега, еще не доказывает, что я вообще причастна к этому всему.
2: Наталья, однако вы являетесь подозреваемым по делу. Я вынужден изъять у вас удостоверение до ареста Ли Сяо. Сдайте, пожалуйста, удостоверение. Наташа, не волнуйся сильно. Не волнуйся сильно, все будет хорошо. Нормально все будет, не волнуйся. Ну, так вот пока.
3: Чжан, я имею просьбу. Можно ли Наташа 进行跟踪调查?
0: У капитана не просьба. Можно ли за Натальей установить временное наблюдение?
2: Значит, организуйте подготовку всех необходимых документов и проведем круглосуточное наблюдение за нотариусом.

0: Stas，
1: 还有可爱的中国同事，你们是在跟踪我吗？哎，我们是来帮助你卸脱嫌疑的。这不是叶夫给你啊？哎，你好，打搅了。嗯，
0: 请进。
1: 谢谢。
2: Здравствуйте。Здравствуйте。
0: 找到了你们想找的人吗 ？Стас, ты что подозреваешь меня? Знаешь что? Скажи своему начальнику, что меня не было на месте, пусть на месте побегали и сяо. У Евгении проблемы со здоровьем. Как только она мне позвонила, я сразу приехала. Понятно?
1: Знаешь что? Ты бы лучше сама объяснила теперь начальнику. Счастливо оставаться.
0: Евгений, а где Леся?
3: Он давно уже ушел, сказал бы, чтобы пошел прогуляться.
0: Так они же его сейчас увидят.

0: Даже
1: если Ермолай действительно был бы под подозрением, ну вот о том, что говорила Наташа, все равно она до конца не была откровенна. Правду до конца она не сказала. Поэтому я вынужден ее отстранить от работы, чтобы она не в курсе была всего происходящего.
2: 就算是伊尔莫拉有嫌疑，娜塔莎也知情不报，所以就没办法，必须把她请旨检查。但是
3: полковник, что же делать дальше? Какие будут распоряжения?
1: Значит, я считаю, что необходимо, во-первых, установить местонахождение Натальи и Лейсяо. После того, как установим местонахождение их, организуем за ними скрытое наблюдение. Круглосуточное скрытое наблюдение. Заодно обеспечим их
3: безопасность.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Вы к нам на опрос?
0: Да, я пришла допросить Вайли.
1: Вайли, боюсь, ничего не получится. Вайли помешался рассудком. Нам пришлось направить его в психиатрическую клинику для того, чтобы подтвердить этот диагноз.
0: Спасибо большое.

Кубей, подлец. Я не знаю, почему я пишу тебе сейчас это письмо. Возможно, потому что я ухожу из этого мира и хочу разобраться в прошлом. Мне хочется тебе кое-что сказать. С чего начать? Давай начнем с той войны.

0: 夫，大夫，大夫，你快救救他吧！他是为了保护我才中弹的。
1: Без анестезии не получится. Отправьте его в полевой госпиталь как можно скорее.
2: Я получила сообщение, в госпиталь не попасть, уже идет бой.
0: Дай его.
2: Он умрет.
1: Без анестезии операция при таких ранениях приведет к смертельной боли.
3: Где же? Я смогу.
2: Я видела его раньше. Он переводчик.

0: Когда вам делали операцию, вы были похожи на него.
1: Похожи на кого? Павел Крычекин?
0: Меня зовут Наталья.
1: Меня зовут Купей.
0: Не在哪里学的俄语？我会一点中文。
1: 啊，我爷爷在张库大道上拉骆驼，往你们那边贩皮货，所以我在那边上了几年学。
0: 这本书是我的，没事，你看完还给我就行。

0: 我一直在等你，你把孩子都生出来了，还喊我干什么？刘子来过吗，爷爷吗？你听我说。
1: Если ты сделаешь куда-то тише.